0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб, ҳама дар як мавҷ. 147 FM, радиои Тоҷикистон.
1: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: Уважаемые слушатели, каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

15 июня в детском оздоровительном лагере «Шохин», расположенном в городе Гулистон Сагдийской области, состоялось торжественное открытие 11-го международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества», который продлится до 24 июня. Об этом сообщили в Маджлисе Мили, Маджлисе Ули Республики Таджикистан. Форум проводится по согласованию с председателем Маджлиси Мили, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмумали и по инициативе секретариата Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств. В рамках форума запланировано более 30 различных мероприятий. В форуме принимают участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России и Туркменистана. В ходе форума дети ознакомятся с историей, культурой, национальными традициями стран-участниц, примут участие в интеллектуальной олимпиаде, встречах со спортивными героями, мастер-классах, экскурсионных поездках, марафоне по физическому воспитанию и спорту, а также в других дружеских соревнованиях. До 23 июня форум продолжит свою работу в городе Душанбе, где участники посетят ряд культурных учреждений столицы и ознакомятся с деятельностью парламента Таджикистана.

Фестиваль культуры Таджикистан-Корея состоялся в Душанбе 17 по 18 июня. Цель мероприятия – укрепление сотрудничества, ознакомление с культурой и искусством. В предыдущие годы уже проводились аналогичные фестивали, которые включали в себя знакомство с корейской культурой, традициями и современными направлениями искусства и творчества. Мероприятия знакомили посетителей с традиционной корейской культурой, включая национальную одежду, народные игры, творческие мастер-классы и демонстрацию корейских товаров и искусства каллиграфии. В рамках мероприятия прошли дегустации продажи популярных корейских блюд и сладостей, таких как рамен, кимбап, кимчи, далгона и ток. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Кореи были установлены 27 апреля 1992 года. Именно благодаря дальновидной и оптимистичной политике высшего руководства обоих государств народы двух стран нашли друг в друге надежных друзей и хороших партнеров, установили взаимовыгодные отношения во всех жизненно важных областях, особенно в сфере культуры, науки и образования.

Посольство Республики Таджикистан в Республике Беларусь приняло участие в международном гастрономическом фестивале «Дипломатия вкуса», организованном Министерством иностранных дел Республики Беларусь. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистана в Республике Беларусь, в рамках фестиваля таджикская сторона наряду с 16 дипломатическими представительствами организовала яркий национальный уголок, посвященный богатому кулинарному наследию страны, где было представлено более 20 видов национальных блюд и напитков. Центральное место на Дастархане занял ошиполов, являющийся символом таджикской культуры, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Посольство Республики Таджикистан в Кыргызской Республике приняло участие в благотворительной ярмарке, организованной Министерством иностранных дел Кыргызстана с дипломатическим корпусом и представительствами международных организаций в Бишкеке. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Кыргызстане, в рамках мероприятия дипломатической миссии Таджикистана были представлены национальные таджикские блюда и традиционные угощения, сувенирная продукция, а также напитки таджикских производителей, которые вызвали большой интерес среди гостей и участников ярмарки. Благотворительная акция была направлена на оказание поддержки детским домам Кыргызской Республики. Собранные в ходе мероприятия средства будут переданы детям, оставшимся без попечения родителей. Посольство Республики Таджикистан традиционно поддерживает гуманитарные и благотворительные инициативы, направленные на развитие атмосферы взаимопонимания, дружбы и добрососедства. Это были новости культуры на канале Таджикистан.

Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, подписал указ об учреждении Международной премии Абу Али Ибн Сино Авиценны в области медицины. Документ был подписан 23 мая 2026 года в Душанбе. Согласно указу, премия учреждена в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан с целью признания выдающихся достижений в области медицины. Документом также предусмотрено создание фонда международной премии Абу Али Ибн Сино. Правительство Республики Таджикистан поручено разработать и утвердить положение о международной премии Абу Али Ибн Сино в области медицины, а также о ее фонде. Мы же, в свою очередь, решили рассказать об уникальном гении человечества, об Авиценне. Абу Али Ибн Сино – великий ученый, врач Востока. О мудрости твердят, она бесценна, но за нее гроша не платит мир. Это слова самого гения. Великий Абу Али ибн Хусейн ибн Абдуллах ибн Сина. Другое его латинизированное имя – Авиценна. Его биография, составленная им самим, охватывает первые 30 лет жизни. Затем была продолжена его учеником Аль-Джуздани. Родился Авиценна в сентябре 960 года в небольшом селении Авшана близ Бухары. Начальное образование получил от отца Абдуллы, чиновника Саманитской администрации. Затем 10 лет проучился в начальной мусульманской школе Мактаб. И к 10 годам Ибн Сина уже знал наизусть священный

читал все медицинские трактаты, какие можно было найти в Бухаре. Стал посещать больных, причем самых трудных. Предполагают, что увлек его занятиями медицины известный в то время врач Абу Сах Масихи, автор книги «Эмия» или «Книга 100 глав», которая для многих врачей была тогда учебником медицины. Масихи – последователь прославленных врачей древности Гиппократа и Галена, оказал большое влияние на формирование взглядов Авиценны. Когда во дворце тяжело заболел эмир, глава государства, придворные врачи не смогли вылечить его и пригласили 17-летнего юношу. Лечение, предложенное им, прошло успешно. Вскоре эмир выздоровел. Авиценна получил должность личного врача бухарского эмира и возможность пользоваться его личной библиотекой.

0: В 1002 году, вскоре после смерти отца, Авиценна переезжает в столицу Хорезма Гурганч, в котором жили видные ученые. В следующие годы он скитался, меняя города. В 1015-24 годах жил в Хамадане, сочетая научную деятельность с весьма активным участием в политических и государственных делах. В Исфахане Абу-Али основал обсерваторию и одним из первых доказал подвижность апогея Солнца. А для уточнения измерений применил оригинальный метод, который впоследствии стал известен как принцип Нониуса по имени португальского ученого, заново открывшего этот метод только в XVI веке. Историк и философ Мухаммад Салам Махшулов о гении Авиценны.
1: Добрая весть о том, что по приказу президента нашей страны учреждена премия имени Авиценны, это со всех позиций положительное явление, потому что однозначно она способствует дальнейшему развитию медицинской науки в мировом масштабе, ибо многие будут заинтересованы получить подобную премию, работать над тем, чтобы заслужить быть лауреатом этой премии. Во-вторых, это способствует тому, чтобы мир еще раз узнал о том, что народ, которому принадлежит великий ученый средневековья Авиценна, помнит о нем. Данная премия способствует тому, чтобы внутри страны тоже очень много людей были заинтересованы в том, чтобы своим трудом, своими достижениями в области медицины удостоиться этой премии, что то есть во всех трех направлениях это весьма положительное явление. Сейчас вы знаете, что Авиценна является до некоторой степени этнообразующим фактором. Представьте себе, один единственный человек своими великими достижениями в области науки, философии и врачебной науки стал до того знаменитостью во всем мире, что любой народ желает приписать себе этническую принадлежность этой личности. Если быть честными, то его отец был исмаилитом. Иранское движение, которое направлено против захватчиков из Дашти Кыпчака. Они боролись против них, и против монголов позже боролись. Сельджукские султаны, захватившие Хорасан и Иран, боялись их. Во многих местах своих произведений он говорит, что моим родным языком является персидский. И Шоротват Канбиот, есть такая книга у него, «Указание и наставление». Говорится, что вот когда утверждается какой-либо постулат, чисто логического плана. Он говорит на языках, которые мы владеем, и называет персидский, таджикский, и арабском, который является языком всего исламского мира того времени. И своим знанием он является основоположником философского рубаи в персидской поэзии. Дело в том, что всякий, кто читал эти рубаи, и них в суть этих создание этих творений признает, что человек, который написал эти рубаи, это

0: туристы еще являются носителями этого же языка. Где он родился и откуда его мать означает вот языке авестийском и санскрите. Аб-Асана – крайняя земля. Даже название Ипанини там говорят на персидском языке. Ипанини тысячи лет спустя. Авиценна, он всемирно известный ученый. Медики считают его выдающимся медиком. Философы считают его выдающимся философом, перипатетиком. Значит, и в всех областях науки своего времени он был выдающимся ученым. В то время его главный заслуг заключается в том, все научные достижения человечества – систематизировал в строго научном плане. Известно, что Закарио Рази тоже был выдающимся ученым в области медицины и ничем не уступал Авиценне. Но Авиценна систематизировал все, что было до него в области медицины. Кроме того, он сам говорит и считает, что врач, хороший врач должен быть философом, потому что философия – это законы мышления. Философия – это законы, это мышление о бытии, это наиболее всеобщие законы развития и связи бытия человеческого общества и мышления.
1: Угу.
0: Так что, признавая вот эту истину, он говорит, что любой хороший врач в первую очередь должен быть философом, то есть владеть другим логическим мышлением для того, чтобы диагнозировать и назначить лечение. А так у него очень много произведений в области медицины, которые всем это известно, что в течение 8 веков являлись учебниками в европейских высших учебных заведениях. Поныне многие врачи, особенно в области народной медицины, считают многие его высказывания очень актуальными. И ныне тоже работает над тем, чтобы использовать его предложения и научные достижения с учетом нынешних реалий.
1: Откуда у него такие глубокие познания?
0: Вот, думаете, откуда у него такое? Это очень... Любой человек, и в частности Авиценна, тоже является диалектическим единством двух начал. Генетического, то, что он унаследует, и социума, то, что общество. Генетически унаследовало очень мощное такое мышление, уникальное мышление. А благоприятная среда таджикских правителей и саманидов способствовали тому, чтобы вот этот талант процветал. Вот в чем секрет. Но после Авиценны не было таких выдающихся ученых. Почему? Потому что вот среди, которые создавали саманиды, той среди не было, не оказалось. Пришли из Дашти Кипчака и из Китая многочисленные орды кочевников, которые разрушили все. Талант.
1: Несомненно, он был гений.
0: Ну, разумеется, он гениальным был человеком. У него величайший такой выдающийся талант, который впал в благоприятную среду в эпохи саманидов. Вот в чем секрет.

Авиценна, последователь Аристотеля, знаменитый ученый-энциклопедист. По данным ученых, Авиценна написал более 450 трудов, из них до нас дошли около 240. Ибн Сина оставил огромное наследие – книги по медицине, логике, физике, математике и другим наукам. Труды Авиценны написаны в основном по-арабски и фарси. Они охватывают, помимо философских дисциплин, химию, геологию, грамматику, поэтику, историю. Ибн Сина прославился главным образом благодаря своим трудам по философии и медицине. К числу дошедших до нас философских трудов ученого относится книга «Исцеление», книга «Спасение», «Указания и наставления» и книга «Знания». Авиценна использовал все ценное, что было выработано его предшественниками в области естествознания и философии. Его труды стали вершиной развития теоретической мысли в странах Ближнего и Среднего Востока в эпоху раннего Средневековья. Его справедливо можно назвать королем медицины. Он один из величайших ученых-медиков в истории человечества. Согласно одной из версий, само слово «медицина» произошло от двух слов «мадад» и «сино». То есть медицина – это метод «сино» – излечение по способу «сино».

Главным медицинским трудом Ибн Сины, принесшим ему многовековую славу во всем культурном мире, является канон врачебной науки. Это подлинная медицинская энциклопедия, в которой с логической стройностью излагается все, что относится к профилактике и лечению болезней. Этот труд оказывал огромное влияние на ученых Востока и Европы в течение нескольких столетий. Канон также оказал громадное влияние на развитие медицины во всех странах мира. Он многократно переводился на многие европейские языки. В каноне врачебной науки содержится указание на необходимость выявления побочного действия лекарств, на наличие взаимного усиления и взаимного ослабления действия лекарственных средств при их совместном назначении. Ибн Сина описал много новых лекарственных средств растительного, животного и минерального происхождения. Например, с его именем связывает первое применение ртути. Он предположил, что инфекционные заболевания вызываются мельчайшими живыми организмами. Создал науку о пульсе, началах психодиагностики и цветотерапии.

О нем ходили легенды. Одна из них гласит, у бухарского купца тяжело заболела дочь. Все врачи и табибы оказались бессильны. Никто не мог понять причины болезни. Тогда купец пригласил Авиценну, который взял девушку за запястье и стал перечислять улицы Бухары. Затем попросил принести список имен тех, кто жил на определенной улице. При упоминании одного из них лицо девушки порозовело. Так по пульсу ученый узнал имя возлюбленного, о котором она боялась рассказать отцу, так как он никогда бы не согласился бы на их брак. Именно эти переживания привели ее на грань смерти. Купцу ничего не оставалось, как благословить влюбленных, а люди вновь восхитились талантом Авиценны.

выражая прогрессивные тенденции своего времени, Абу Али ибн Сино в условиях гнета богословия стремился возродить интерес к изучению природы, оживить исследовательскую творческую мысль, критически перерабатывал достижения предшествующей науки, систематизировал и развивал их дальше. В своих исследованиях он придавал большое значение опыту, практике, методу объективного наблюдения фактов. Выдающиеся ученые достижения Авиценны в медицине и фармакологии связаны с его глубокими и широкими знаниями химической природы соединения органического и неорганического происхождения, а также основных способов их взаимодействия. Это позволило ему овладеть секретами приготовления многочисленных лекарственных средств.

0: Труды Авиценны были переведены на латынь и стали ключевым источником знаний для европейских ученых в Средние века. Его идеи по медицине и философии оказывали существенное воздействие на развитие европейской науки и мысли. Сам Авиценна в своей биографии писал: «Я занялся изучением медицины, пополняя чтение наблюдениями больных, что меня научило многим приемам лечения, которые нельзя найти в книгах». Авиценна оставил потомкам множество книг по медицине, но его трактат «Врачебной науки» стал второй печатной книгой после Библии и служил хрестоматией для врачей в течение 600 лет. Совет Авиценны о том, как прожить здоровую жизнь, написанный тысячи лет назад, актуальны и в 21 веке. В Средние века стала широко известна энциклопедическая книга «Исцеление Авиценны». Она включала знания того времени по логике, физике, биологии, психологии, математике и астрономии, по музыке и метафизике. Самое значительное его произведение – «Канон врачебной науки» в 5 томах. В этом труде он осмыслил предписания античных медиков и обогатил их достижениями арабской медицины. Канон врачебной науки по качеству и полноте заменил все другие медицинские трактаты и в Средние века приобрел неоспоримый авторитет. Этот труд был главным учебником по медицине с XII по XVII век. Авиценна оставил много работ, посвященных отдельным медицинским темам – заболеваниям сердца, кровеносным сосудам, диагностике и нарушениям в этой сфере, заболеваниям уха, желудка, зубов, проблемам гигиены, значению физических упражнений, оздоровительной и лечебной гимнастики. Авиценна заложил основы нейрохирургии, внес вклад в развитие психологии, разработал учение о темпераменте и характере человека. Он выделил такие натуры, как горячая, холодная, влажная и сухая, что перекликается с современным представлением о темпераментах. Большое внимание Авиценна уделял психологическому состоянию больных, считал, что источник всей болезни – негативные эмоции.
1: Уйба Махмаджонова, доктор философских наук, профессор. Для раджитской науки очень исторический момент, потому что предложенная по инициативе президента нашей страны, уважаемого Мали Рахмона, премия имени Ибн Сино является одним из тех действенных мер, которые могут дать явный толчок развитию науки во всех отраслях, потому что эта премия предназначена, хотя и в области достижения медицины, но я так думаю, что она является оценкой достойного развития таджикской науки в период независимости. Mm-hmm. В принципе, в мире премий, посвященных выдающимся представителям науки, конечно, много, но сама премия, которая звучала по имени Ибн Сино, великого нашего предка, выдающегося ученого, ученого, который вложил достойный вклад в мировую науку, был энциклопедистом, развивал более 11 видов самых нужных и самых важных наук своего времени. И более того, он был очень крупным философом, ставшим у основания одного из величайших направлений философии перипатетизма. Таких премий мало. Она могла бы не только дать толчок развитию медицинской науки. Очевидно, само вдохновение от того, что такая премия существует, и вклад Ибн Сино в мировую науку еще раз подчеркивается, могли бы стать стимулом развития других направлений, в частности философии, истории философии, которая в Таджикистане всегда была связана и является связанной с именем Ибн Сино. Наши исследования невозможны без вдумчивого отношения к философии Ибн Сино, потому что он стоял у истоков рационализма, он стоял у истоков развития диалектики. И он не только был основоположником направления перипатетизма, в восточного аристотелизма, так называемого, или машоия таджикской философии, но еще является теоретиком и является человеком, который вложил огромный вклад в развитие всех направлений философской мысли, онтологии, гносеологии, антропологии философской, философии культуры, этики и даже эстетики. Потому что он как энциклопедист знал все эти направления сам непосредственно.
2: Время, этика, эстетика, да?
1: Ну да, казалось они все были в лоне философии, когда творил Ибн Сина, еще разделение наук в принципе не существовало. Хотя уже направления химии, медицины, натурфилософии развивались, но они еще до Ибн Сины не были так теоретизированы логики и так далее. Он воспитал плеяду ученых, которые, следуя его заветам, его школе, развивали как философию, так и точные науки в виде математики, геометрии, астрономии, химии, медицины и так далее. Дело в том, что и сегодня, когда мы обращаемся к наследию Ибн Сины, мы находим те направления, которые еще многие века оставались как бы неразвитыми, и только, скажем, если Ибн Сина жил в конце 10-го, начале 11 века, появились науки, это только в 19 или 20 столетии, например, метеорология, например, экология. И много таких направлений, о которых он говорит научным языком, но еще названия этого направления нет.
2: Угу.
1: Он многие вещи про генетику уже в своих размышлениях уже представляет. Или же про эмбрионы, или же про клетку. Он догадывается о их существовании, развивает эти теории в русле своей натурфилософской теории. То есть он философствует на эти темы, закладывая основу для развития этих наук в последующие времена. Это просто удивительно, насколько он был богат знаниями, насколько он был гением и насколько он мог понимать все вот эти вот тайны мироздания. Как он сам говорит об этом, он постиг все тайны мироздания, и только одна тайна ему не поддалась. Он не смог познать тайну смерти. Хотя и тайну смерти он как врач во многих аспектах мог уже познать, потому что он спасал миллионами, тысячами людей от многих заболеваний. Та методика, которая даже во врачебной науке была разработана им, те знания, которые он оставил в медицине, они послужили школой и послужили основой на многие века для всей медицинской науки человечества. Тоже удивительно, это тоже удивительно, как может один человек, который прожил, в принципе, не так уж и большую жизнь, около 57 лет, как он сам пишет о своей жизни в своем жизнеописании, а заканчивает эту биографию его ученик, он прожил не очень такую вот длительную жизнь, но столько он оставил, просто удивительно.

Авиценна – автор книги «Логика». Он считал это наукой о формах мышления, понятий, суждений, умозаключений и доказательстве. Ученый-энциклопедист интересовался астрономическими наблюдениями, изобрел некоторые инструменты. В химии он стал первооткрывателем процесса перегонки эфирных масел. Разносторонний ученый иногда писал свои произведения в виде поэм и четверостишья. Создавал отдельные лирические произведения и поэмы «Птица», «Саламан и Абсаль», философская повесть «Хай ибн Якзан». Сохранились немногочисленные стихи Ибн Сины на арабском языке и на фарси в основном форме рубаи. Более того, многие свои научные трактаты он написал стихами в размере раджас. Им написано несколько произведений, которые оказывали заметное влияние на последующую персоязычную литературу. Омар Хайям называл его своим учителем. Достижения восточного ученого и врача не забыты и через тысячелетия. К некоторым его рекомендациям с интересом обращаются современные медики.

0: Во всех старейших университетах Европы до середины XII века изучение и преподавание медицины основывалось исключительно на труде Ибн Сины. И хотя позднее и появляются труды других авторов, тем не менее вплоть до XVII века он все еще остается главным учебником по медицине. Еще при жизни Ибн Сина был удостоен таких высоких титулов, как «Худжатул Хак» – «Доказательство» или «Авторитет истины», «Шейх Ур-Раис» – «Глава мудрецов», «Хакими Бузург» – «Великий исцелитель», «Шараф Уль-Мульк» – «Глава гордость страны». Умер Абу Али Хусейн Ибн Сина 24 июня 1037 года. Спустя 500 лет его труды изучали и цитировали Леонардо да Винчи и Андрей Визали. В фантастическом плане о нем упоминается в божественной комедии Данте и валенсианских безумцах Лопе де Вега. Его именем названа малая планета 2755 Авиценна. В 2006 году пик Ленина на Памире переименован в пик Абу Али ибн Сино. Пожалуй, нет ни одного ученого и целителя древности, который оказал столь сильное влияние на медицину и философию Востока под именем Ибн Сино и Запада под именем Авиценна, как этот замечательный таджикский ученый. Таким образом, Абу Али Ибн Сино оставил неизгладимый след в истории мировой науки и культуры. Его выдающиеся открытия, глубокие философские идеи и бесценные труды стали достоянием всего человечества. Спустя многие века имя Авиценны продолжает вдохновлять ученых, врачей и исследователей на новые достижения. Его жизнь является ярким примером того, как сила разума, стремление к знаниям и преданность своему делу способны изменить мир и оставить наследие, которое будет жить в веках. Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы ЛИК «Литература, искусство, культура». С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!
1: Радио Таджикистан 104.7 FM.